0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

ти большой махахон, летнее чудо природы, ты одна на миллион, дама червей из колоды, это наш аттракцион, а дальше пойдут эпизоды, к солнцу лети большой махахон.

0: Волна удовольствий.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпали.

Повсюду бензин, но ты носишь те искры. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новые искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: слушаете самое сладкое радио страны. Zephyr
1: FM. День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Сеть магазинов одежды из Европы в Бобруйске. Стильно и выгодно. Завтра полное обновление товара в магазине по адресу Строителей 58, торговый центр «Спектр». Мы делаем лучшее доступным.
2: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 020. 29.
0: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Уссурийске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам государственных программ вооружения и оборонного заказа. Президент акцентировал внимание на важности оценки уровня технической оснащенности армии по итогам прошедшей пятилетки и поставил задачи на новую. Белавия возобновила рейсы в Дагестан. До начала июня полеты будут выполнять раз в неделю по субботам. Со 2 числа добавят воздушные путешествия по вторникам. Стоимость билета из Минска в Махачкалу и обратно от 728 рублей. За выходные в Могилевской области зарегистрировано 3 ДТП, выявлено 575 нарушений ПДД, задержано 6 пьяных водителей и 22 бесправника. 93 пешехода привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 35 из которых находились в нетрезвом состоянии. Могилевский областной штаб студенческих отрядов планирует трудоустроить почти 9,5 тысяч молодых людей, на 2 больше, чем в 25-м. Ребята станут участниками масштабных трудовых проектов на базе промышленных гигантов МАЗ, МТЗ, Минский электротехнический завод. А также традиционно помогать будут в лагере «Зубренок». Накануне в Могилевском колледже искусств прошел 3-й региональный конкурс фортепианных ансамблей «Диалоги за роялем». В одной из номинаций выступил дуэт из Бобруйского района. Жюри присудило ребятам звание лауреата 3-й степени. В рамках 7-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу Бобруйская Белшина одержала победу над Витебском со счетом 1-0. После игры красно-черные имеют в активе 6 очков и расположились на 13-м месте в турнирной таблице. В Беларуси на 12 мая объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз. По юго-западу ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер юго-восточный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 59%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Могу пшик на компьютер, пшик на машину, пшик на костер и на лужу с бензином. Порошковый, компактный, влюбишься в миг. Возьми огнетушитель с надежным пшик-пшик.
2: Огнетушителю уже 170 лет, а вы его до сих пор не приобрели? МЧС Беларуси точно знает, что именно он сможет потушить небольшое возгорание всего за пару пшик-пшик.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: где?
1: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
0: А у меня куча старых, и ничего не ношу.
1: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
3: В фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни. Всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
4: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
5: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Сделано в Беларуси.

0: большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 80 копеек, евро 3,30, за 100 российских дают 3,77 белорусских. Импортозамещающее производство запущено в Гродно. В регионе начала работу установка по выпуску пищевого углекислого газа. Ранее этот продукт покупался. Теперь мощности предприятия позволят полностью обеспечить потребности отечественных изготовителей газировки, удобрений и промышленных организаций. Продуктивность 2000 килограммов газа в час. Ожидается, это поможет стабилизировать цены на конечную продукцию. В деревне Сосновая под Минском продали самый дорогой особняк. Новый владелец отдал за него более 6,5 миллионов долларов. Это кирпичный коттедж 2018 года постройки площадью более 591 квадратный метр. Целевая аудитория застройщика – семьи программистов. К слову, рядом с поселком находится трасса на Москву, курган Славы, живописные леса и озера. В селе работает кафе, оздоровительный центр и несколько шиномонтажей. В Японии начали продавать безмолвных пушистых роботов Мируми, которые ничего не умеют, но стоят больше 120 долларов. Их уже называют ответом Лабубу. Компания-создатель игрушки показала необычного пушистика в январе прошлого года. Она крепится на сумку и сканирует окружение, анализирует движение багажа и в зависимости от этого реагирует как ребенок. Если обнаруживает человека, может повернуть на него голову, а почувствовав касание, стеснительно отворачивается. А еще он неодобрительно машет головой, если его потрясти, а также осматривается по сторонам, если саквояжи вдруг подняли или переставили. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 80 копеек, евро 3,30, за 100 российских дают 3,77 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 13 копеек. Эталон и сорт нефти Brent сейчас на отметке 111 долларов 31 цент за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Фирменный магазин Жлобинского мясокомбината срочно требуется продавец. Телефоны для справок 8029-673-85-75, 8044-551-25-07. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер юго-восточный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 59%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: крупных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов и свинины, и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Сеть магазинов одежды из Европы в Бобруйске. Стильно и выгодно. Завтра полное обновление товара в магазине по адресу Строителей 58, торговый центр «Спектр». Мы делаем лучшее доступным.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси стартовали продажи обновленного Havel Julion. Кроссовер получил новый мотор и серьезно изменился внутри. Дебют этой модели в нашей стране произошел еще в 2021 году. Спустя 3 года она пережила первый рестайлинг. В текущем году Havel изменил подход. Внешность осталась прежней, а все ключевые доработки пришлись на интерьер. Версии с полным приводом оснастили новым силовым агрегатом. Комплектаций H6. Половина представлена моноприводными модификациями на 150 лошадиных сил и 210 крутящего, а 3 другие версии с полным приводом и доработанным 1,5-литровым турбодвигателем на 150 лошадиных сил и 270 ньютон-метра крутящего момента. Главное отличие – Julion после второго рестайлинга под капотом. Для полноприводных моделей сделали новый бензиновый 1,5-литровый турбомотор, правда теперь собственной сборки. Разгон до сотни сократился с 9,8 до 9,1 секунды. Максимальная скорость выросла до 190 км в час. Расход топлива 7,6 литра.
1: Про машины для людей.
2: Роскошный гиперкар Zinger 21 CV Max стал серийным. Его купили за 3 миллиона долларов. Модификация V-Max отличается более скоростной направленностью, но в конкретной машине главной визуальной фишкой стал цвет. На солнце фиолетовый металлик переливается, а в тени становится глубже и темнее, подчеркивая сложные линии кузова. Выглядит как коллекционный экземпляр, а не просто еще один дорогой гиперкар. Техническая часть осталась фирменной для V-Max. Здесь установлен двигатель V8. На 2,9 литра с 2 турбинами, выдающий 950 лошадиных сил, работающий в тандеме с парой электромоторов. Суммарная отдача достигает 1233 лошадиные силы. Масса авто около 1240 кг. Соотношение мощности к массе фактически составляет 1:1.
1: Дай газу!
2: Новости автомобильных технологий. Компания Pirelli приобрела 30% акций шведской фирмы Universe, чтобы внедрить в шины технологии искусственного интеллекта. Новая система Кибертир объединяет датчики прямо в шинах в программное обеспечение, собирающее данные о состояниях дороги. Эти сведения будут интегрированы системами помощи водителю и позволят дорожным службам быстрее реагировать на поврежденные покрытия, регулировать движение и развивать инфраструктуру. Pirelli подчеркивает, речь идет о мониторинге состояния дорог, а не о слежке за водителями. Инновации могут сделать поездки безопаснее и умнее.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси планируют создать холдинг сельскохозяйственного машиностроения. Это позволит объединить всех производителей под одним брендом, повысить узнаваемость техники на экспортных рынках, а также выпускать отдельные виды сложных высокопроизводительных аппаратов.
0: Детали.
1: С 15 мая по 31 августа во всех регионах страны будет проходить республиканская акция «Безопасные каникулы». Главная цель – привлечь внимание общественности к проблеме детской шалости с огнем, предупреждение пожаров и гибели ребят от них, снижение количества ЧС.
0: В мире.
1: Королевский военно-морской флот Англии планирует потратить около 270 тысяч долларов на переделку женской формы. Поводом послужило неудачное расположение пуговиц на существующем кителе. Ситуация вызвала неодобрение на фоне общего финансового давления на британские ВС.
0: Культура.
1: Белорусский союз журналистов объявил о начале приема работ для участия в ежегодном республиканском творческом конкурсе «Золотое перо». Материалы должны быть опубликованы, либо вышли в эфир. Сбор завершится 6 августа. От одной редакции может участвовать один автор, либо коллектив. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер юго-восточный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 59%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Белтехосмотр подвел итоги апреля. В стране вырос спрос на оформление разрешений на допуск автомобилей к участию в дорожном движении. За месяц выдано более 185 тысяч. Отдельно отмечают рост онлайн-регистрации через портал «Е-послуга». К слову, заметная часть машин по-прежнему приезжает с нарушениями. Чаще всего это тормозная система, световые приборы и неисправности двигателя.
0: Город.
1: В Бобруйском горисполкоме и администрациях пройдут прямые телефонные линии 16 мая. Жители города на Березине смогут задать интересующие вопросы и получить на них необходимые ответы. Номера телефонов на Бобрлайф или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Премьер-министр Индии обратился к образовательным учреждениям с призывом перейти на онлайн-обучение с целью экономии ресурсов на фоне издержек, которые влекут за собой конфликт на Ближнем Востоке. Также глава правительства считает необходимым вернуться к ограничениям времен пандемии коронавируса.
0: Вот это да!
1: Лось ворвался в дом к жителю Калининграда, разбил панорамное стекло и упал в бассейн без воды. Вызволять животное приехали сотрудники Минприроды, ветеринары городского зоопарка и спасатели. Незваного гостя усыпили, погрузили в машину и вывезли в лес. Там он отошел от наркоза и пошел дальше по своим делам. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер юго-восточный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 59%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: утро. С вами Налимята, и вы на самой сладкой радиоволне. Сегодня, друзья, солнечный майский вторник. Это отличный повод начать день с улыбки и вдохновения. И пускай утренние лучи заряжают энергией, а свежий воздух наполняет легкие ощущением свободы и новых возможностей, друзья. В этот вторник хочется пожелать вам ярких встреч, теплых разговоров, и пусть каждый час будет наполнен светом и радостью. Пусть май принесет в вашу жизнь не только цветение природы, но и новые, конечно же, успехи, приятные сюрпризы и отличное настроение. А с вами эти 4 часа будет Нелли Мята, и будем прямо сейчас слушать Майли Сайрус.
1: Так звучит.

0: Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и время уже 11:23, вторник, 12 мая. И сегодня необычный повод для разговора. Отмечается день усталости, да, друзья, и даже выгорания. Вот в современном ритме, согласитесь, жизни мы часто забываем о себе, стремимся успеть все и сразу, но иногда именно это приводит к ощущению опустошения и усталости. И вот спросите, вот как же избежать выгорания? А специалисты советуют делать паузы, даже хотя бы на 5 минут, и просто побыть в тишине. Или короткая прогулка тоже может вернуть силы. Слушайте себя, прислушивайтесь к себе и не игнорируйте сигналы усталости. Дайте себе время на небольшой, но все же отдых. Меняйте обстановку. Новые впечатления и смена декораций помогают перезагрузиться. И не забывать, конечно, о маленьких радостях, встречи с друзьями и простых удовольствий. И пускай этот день, друзья, станет напоминанием. Забота о себе – это не роскошь, а просто необходимость. Берегите себя, наполняйтесь энергией, и пускай каждый ваш день будет в радость, а особенно на волне 95.4, тем более в начале этого часа, послушав Эда Домая, Флеймон и Аймо. Далее Женя Трофимов исполнит нам свой замечательный трек. И не ревную вместе с Мэри Го. А я напомню, с вами на Лимяту впереди действительно много интересного. Ведь расскажу, какие же погодные условия нас ожидают сегодня, что сулят нам звезды гороскопа и, конечно же, как всегда, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Середина часа на Зефир ФМ, и давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают сегодня, 12 мая. И по большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами сильные ливни и град, а в отдельных районах порывы ветра могут достигать аж до 20 метров в секунду. А в нашей Могилевской области температура воздуха сегодня поднимется аж до 24 градусов тепла, друзья, что не может не радовать. Ветер юго-восточный, всего лишь до 10 метров в секунду. Переменная облачность без существенных осадков. Вероятность мала. Так что наслаждаемся теплой солнечной погодой, включаем громче звук на Зефире FM и слушаем.
1: Сделано в Беларуси.

домом и маяком. Скошу под ветры и тени, силы потерял, но плевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле я добьюсь того, что мы так долго.

хорошие круги, эти без толку нарезаю. Знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий. На пути тебе едва ли остановлюсь.

0: Знаете, друзья, что 80% людей любят поваляться в кровати еще хотя бы минут 10 после пробуждения. Знакомо, правда? Но давайте честно. Сегодня уже такой день, когда пора не просто открыть глаза, а по-настоящему проснуться. Ведь скоро полдень, а у нас столько дел, столько планов и столько поводов для улыбки. Так что выходим из режима потягушек и включаем бодрость на максимум. Пусть этот день будет энергичным, продуктивным и обязательно с хорошим настроением. Вперед к новым свершениям и, конечно же, с помощью нашей музыки. Итак, золотой трек от Hunter X. Далее Offenbach и Джастин Джесса. И Москва-Дубай от Люси Чеботиной. А с вами была Наримята, и услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся, друзья, а остаемся на самой сладкой радиоволне.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Беларусь окажет гуманитарную помощь Кубе, Мозамбику и Ирану. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. В состав груза планируется включить сухое молоко, медицинские препараты, консервы мясные, смеси для детей, муку пшеничную, палатки, складные кровати, одеяло и многое другое.
0: Город.
1: В Бобруйском горисполкоме прошло еженедельное оперативное совещание. Максим Гурин вынес на повестку текущие вопросы и проблематику выполнения поручений и задач для городских служб. Среди приглашенных председатель горсовета депутатов Ирина Рынейская, представители структурных подразделений ведомства, главы администрации, руководители предприятий и организаций. Подробности в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Хантавирус в Нидерландах. 12 медиков отправились на карантин из-за неосторожности. В больницу привезли пациента, которого эвакуировали с судна. Врачи не соблюдали предупреждения. Кровь обработали по обычному протоколу, проигнорировав усиленные меры защиты. С биоматериалами больного обошлись без соблюдения строгих международных правил безопасности.
0: Вот это да!
1: Исследователи считают, мотивирующие ролики на спортивную тематику могут негативно повлиять на ментальное состояние людей, которые их смотрят. Специалисты провели анализ, который показал. Чаще всего такие видео вызывали у зрителей отрицательные эмоции. У них ухудшалось настроение, падала самооценка, а в некоторых случаях могло развиться расстройство пищевого поведения. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Года.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 14. Влажность 69%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

любил, думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил, а теперь потерял тебя.

0: Ну что, друзья, пора признать, уже полдень, и время не просто проснуться, а по-настоящему взбодриться, ну и зарядиться энергией. Хватит зевать и подтягиваться, впереди целый день полный возможностей, встречи, конечно же, хорошей музыки на Zephyr FM. Включайте бодрость на максимум, чашка ароматного кофе, любимая песня или просто пара минут на свежем воздухе, и вы снова в строю, друзья. Пускай этот день будет ярким, а настроение солнечным. Вперед к новым делам и отличному настроению.
1: Сделано в Беларуси.

0: крутите барабан. Стоп! И специально для вас скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. Диаманте исполняет ваши ювелирные желания. Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +3 529 689 77 78.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Напомню, друзья, сегодня вторник, 12 мая. И что же сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день? А они нам говорят, что день подойдет тем, кто умеет держать лицо. Энергия скачет, люди непредсказуемы, на планы превращаются в квест. Угадай, что пойдет не так. Главное тут не паниковать, друзья, и не цепляться за идею все контролировать. Сегодня выигрывают те, кто умеет вовремя отступить, переобуться на ходу и пошутить даже в пробке. Подходящее время для новых идей и откровенных разговоров. Но не перегружаем себя. Иначе организм напомнит, кто здесь главный. Ну, а верить гороскопу или нет, это дело каждого. А слушать самую сладкую радиоволну обязательно. 95.4 FM.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси стартовали продажи обновленного Havel Julion. Кроссовер получил новый мотор и серьезно изменился внутри. Дебют этой модели в нашей стране произошел еще в 2021 году. Спустя 3 года она пережила первый рестайлинг. В текущем году Havel изменил подход. Внешность осталась прежней, а все ключевые доработки пришлись на интерьер. Версии с полным приводом оснастили новым силовым агрегатом. Комплектаций аж 6. Половина представлена моноприводными модификациями на 150 лошадиных сил и 210 крутящего, а 3 другие версии с полным приводом и доработанным 1,5-литровым турбодвигателем на 150 лошадиных сил и 270 ньютон-метра крутящего момента. Главное отличие – Julion после второго рестайлинга под капотом. Для полноприводных моделей сделали новый бензиновый 1,5-литровый турбомотор. Правда, теперь собственной сборки. Разгон до сотни сократился с 9,8 до 9,1 секунды. Максимальная скорость выросла до 190 км в час. Расход топлива 7,6 литра.
1: Про машины для людей.
2: Роскошный гиперкар Zinger 21 CV Max стал серийным. Его купили за 3 миллиона долларов. Модификация V-Max отличается более скоростной направленностью, но в конкретной машине главной визуальной фишкой стал цвет. На солнце фиолетовый металлик переливается, а в тени становится глубже и темнее, подчеркивая сложные линии кузова. Выглядит как коллекционный экземпляр, а не просто еще один дорогой гиперкар. Техническая часть осталась фирменной для V-Max. Здесь установлен двигатель V8. На 2,9 литра с 2 турбинами, выдающий 950 лошадиных сил, работающий в тандеме с парой электромоторов. Суммарная отдача достигает 1233 лошадиные силы. Масса авто около 1240 кг. Соотношение мощности к массе фактически составляет 1 к 1.
1: Дай газу!
2: Новости автомобильных технологий. Компания Pirelli приобрела 30% акций шведской фирмы Universe, чтобы внедрить в шины технологии искусственного интеллекта. Новая система CyberTyr объединяет датчики прямо в шинах в программное обеспечение, собирающее данные о состояниях дороги. Эти сведения будут интегрированы системами помощи водителю и позволят дорожным службам быстрее реагировать на поврежденные покрытия, регулировать движение и развивать инфраструктуру. Pirelli подчеркивает, речь идет о мониторинге состояния дорог, а не о слежке за водителями. Инновации могут сделать поездки безопаснее и умнее.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

Ветер отливал огнями спину ветром. А я искал вторую половину где-то посреди серых тротуаров в пробках, залитых фар за барной стойкой в стопках. Так громко о любви звучат нам строки, их поют чаще те, кто одиноки. Их подпевают чаще те, кто знали любовь, что не тащит на дно, а ту, что окрыляет. Уходят ввысь окна многоэтажек, ищу тебя среди городских пейзажей. Слова слетают с уст, что время лечит. Я верю в то, что

0: сеть магазинов одежды из Европы в Бобруйске. Стильно и выгодно. Завтра полное обновление товара в магазине по адресу Строителей 58, торговый центр «Спектр». Мы делаем лучшее доступным.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.
3: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

0: Сладкую радиоволну, где не только актуальные новости города и страны, но и, конечно же, зажигательная музыка. А знаете ли вы, что музыка – это не только удовольствие для души, но и настоящий допинг для тела? Ученые доказали, если во время тренировки включить любимые треки, ваша результативность вырастет сразу аж на 20%. Музыка помогает держать ритм, снижает ощущение усталости и, конечно же, поднимает настроение. Так что, если хотите достичь новых спортивных высот, просто включайте музыку и вперед к рекордам.
1: Сделано в Беларуси.

0: по-русски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: У президента сегодня кадровый день. Александр Лукашенко дал согласие на назначение Руслана Пархомовича председателем Гомельского горисполкома. Также согласован новый генеральный директор БМЗ. После белорусский лидер принял с докладом министра обороны. Главные темы – управление служащими и недавняя масштабная проверка ВС.
0: Город.
1: Бобруйские пляжи готовы к купальному сезону. В этом году официальными местами для массового отдыха решением горисполкома определены три локации. Прибрежная зона номер один центральная в районе улицы Войкова, номер два в шестом микрорайоне улицы Заря, берег на озере санатория Шиник, Минское шоссе.
0: В мире.
1: В американском штате Теннесси после крупного пожара на заводе по переработке пластмасс поднялся огромный столб черного дыма. Пламя быстро охватило предприятие. Токсичный смог был виден за много километров. По данным властей, три здания фабрики полностью уничтожены.
0: Технологии.
1: В Японии показали электрическое моноколесо. На одном заряде на нем можно проехать до 1000 километров. Развивает скорость до 200 километров в час. К 2034 году на такое пересядут 75% жителей планеты, уверены специалисты из страны восходящего солнца.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: Фирменный магазин Жлобинского мясокомбината срочно требуется продавец. Телефоны для справок 8029-673-85-75, 8044-551-25-07. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20, далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер юго-восточный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 59%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Друзья, суши и роллы – это не просто уже модное блюдо, а целая кулинарная культура с многовековой историей. Мало кто знает, что родина суши не Япония, а Древний Китай, вот где рыбу консервировали с помощью риса еще до нашей эры. А только где-то в 17-18 веках этот способ попал в Японию, где суши приобрели современный вид, а само слово «суши» переводится как «кислый рис», ведь именно уксусный рис был основой блюда, а рыба лишь как дополнение. Вы, наверное, уже догадались, пришло время для нашего традиционного розыгрыша. А приз – это роллы Калифорнии от суши-бара «Сушилка», где большой выбор не только азиатской, но и итальянской кухни. И также можно сделать предварительный заказ, либо заказать блюдо в любую точку города Бобруйска. А вот чтобы прямо сейчас в прямом эфире выиграть те самые аппетитные роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», нужно со мной сыграть в игру. Все очень просто, все как всегда. Внимательно слушать вопрос и быстрее отправлять свой ответ на короткий номер радио 95444. Все, ну, большинство знают, чтобы научиться готовить роллы и суши, нужен не один год практики. И давайте же все же попробуем ответить на мой вопрос. Первый год учебы сушист что делает? Даже дам несколько вариантов ответа. Помогает, только помогает повару, просто наблюдает. Второй вариант. Уже допускает к готовке и варит рис. Третий вариант. Просто убирает кухню. Так что думайте внимательно, первый, второй или третий вариант, и отправляйте, можно даже в виде цифры, на короткий номер радио 95444. И делаем это быстрее, так как уже в конце этого часа уже определится победитель.
1: Сделано в Беларуси.

0: 225-410-029.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, друзья, продолжаем нашу традиционную игру на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимята. А разыгрываем роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка». Напомню, где она находится. В центре нашего города Бобруйска. По улице Социалистическая, 125. Не проходите мимо. Обязательно зайдите и попробуйте блюдо азиатское, либо итальянское. Если у вас не получится или не получится по каким-либо причинам зайти, то можно заказать блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно воспользуйтесь этим. А вот чтобы прямо сейчас, в прямом эфире на Zephyr FM, выиграйте самые аппетитные роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», нужно ответить на мой простой вопрос и отправить в виде СМС на короткий номер радио 9544. Что интересно знать, чтобы стать настоящим сушистом, нужно как минимум 10 лет, да-да. И первый год обучения будущий сушист не сразу берется за ножи и рис. А вот ответьте, друзья, что же он делает в первый год своего обучения? Даже дам несколько вариантов ответа, чтобы вам было проще, легче и быстрее на него ответить. Ведь в конце уже часа должен определиться победитель, друзья. Первый вариант. Наблюдает и просто помогает основному повару. Второй вариант. Уже его допускают к самостоятельной готовке риса. И третий вариант. Только набирается на кухне. Думайте только быстрее и отправляйте, напомню, на короткий номер радио 9544 и выиграйте те самые аппетитные роллы «Калифорния».
1: Фабрика улетного настроения.

0: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
1: Новая весна. Лучше посмотрю из окна.

0: представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
0: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

9:53 на Zephyr FM. Ну вот, и пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша. А разыгрывали мы роллы «Калифорния» от суши-бар и сушилка, друзья. Наивкуснейшие, наиаппетитнейшие, я считаю. А вот чтобы их выиграть, нужно было, как всегда, сыграть в очень простую игру, слушать внимательно вопрос и быстренько ответить на него, отправив в виде СМС на короткий номер радио свой ответ. Даже давала несколько вариантов вопросов, а ответов, чтобы вы быстрее всех и правильно ответили. А вопрос звучал так. Что делает ученик первый год для обучения сушистов? Даже давала три варианта ответа. Вам нужно было выбрать один единственный правильный и отправить на короткий номер радио, друзья. А вот в первый год обучения будущий сушист на самом-то деле не сразу берется за готовку. Он внимательно следит за основным поваром, но также параллельно учится правильно варить рис. Ведь именно рис считается главным компонентом суши, и от его качества зависит вкус блюда. Также они подготавливают ингредиенты, моют, чистят и нарезают овощи, готовят соусы по готовым рецептам и упаковывают заказы. Но, к сожалению, у нас нет сегодняшнего победителя. Было также много ответов, но неправильно. Но это ничего страшного, ведь впереди рабочая неделя, а это значит, что с понедельника по пятницу с 13 до 14 часов наша традиционная игра. Главное, не пропускайте и настраивайте в это время обязательно волну на 95.4.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси проходят учения по техническому обеспечению войск. До 14 мая под руководством замминистра обороны в части техподдержки отрабатывают действия при кризисном реагировании. Среди ключевых задач – ремонт в сокращенные сроки, охрана подразделений и защита от средств воздушного нападения.
0: Город.
1: Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района назначен новый руководитель. Директором коммунального предприятия стала Юлия Голомака. До назначения на эту должность она исполняла обязанности главы организации. Ранее была заместителем директора по идеологической работе. Подробности на Бобр Лайф.
0: В мире.
1: В бразильском городе произошел взрыв сжиженного нефтяного газа в жилом районе. Инцидент привел к масштабному возгоранию, который разрушил около десятка домов. На место происшествия направили 12 пожарных машин. Под завалами обнаружили тело человека. Двое мужчин и женщина получили легкие травмы, их успели спасти.
0: Наука.
1: Ученые научились убивать вирусы ковид и гриппа с помощью звука. Волны разрывают мембраны микробов, делая их неактивными. Это открытие может привести к созданию новых средств и дезинфицирующих препаратов. Главная идея – частота должна совпадать с естественной акустикой инфекции. Это приводит к усилению вибраций, разрушающих ее структуру. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер юго-восточный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 59%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ученые давно заметили интересную, друзья, особенность нашей памяти. Поговорим сейчас прямо об этом. Если вам нужно запомнить любой список, будь то покупки, дела на день или имена новых знакомых, лучше всего в голове остаются первые, кстати, и последние пункты. Все, что в середине, часто ускользает из внимания. И ничего мы с этим не поделаем. Это явление называют эффектом края. Первые элементы запоминаются благодаря свежести восприятия, а вот последние, потому что еще не успели вытесниться новые информации. А вот середина списка, оказывается, прямо можно назвать в слепой зоне памяти. Так что, если хотите что-то точно не забыть, друзья, ставьте это в начало или в конце списка. Так что берегите свою память и будьте внимательны к деталям.
1: Дневной зефир.

0: замена! Бесплатные Билвэб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Билвэб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвэб. Подробности на bilweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвэб.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: сеть магазинов одежды из Европы в Бобруйске. Стильно и выгодно. Завтра полное обновление товара в магазине по адресу Строителей 58, торговый центр «Спектр». Мы делаем лучшее доступным.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Про память, друзья, мы уже поговорили. Ну а теперь пора задуматься про здоровье в целом. Например, очень полезные мандарины. Ведь они не только символ новогоднего настроения, но и настоящий эликсир молодости. Эти яркие цитрусовые мощно замедляют процессы старения, говорят специалисты, благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витамина С. И они помогают бороться со свободными радикалами, укрепляют при этом иммунитет и поддерживают здоровье кожи. Так что вывод прост. Включаем, друзья, мандарины в свой рацион не только зимой, и прямо сейчас можно добавлять салаты, десерты или просто наслаждаться ими как полезным перекусом. И пускай каждый день будет наполнен вкусом, пользой для вашего здоровья.

0: опыт – имя, которое каждый дает своим ошибкам.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

0: Мне кажется, отличный способ переключиться и завершить день, особенно рабочий день, на позитивные ноте, например, заняться спортом. Ведь физическая активность не только укрепляет тело, но и помогает избавиться от травмирующих и навязчивых воспоминаний, говорят специалисты. Ведь во время тренировки мозг переключается на движение, дыхание, работу мышц, а это, в свою очередь, снижает уровень стресса, что немаловажно, улучшает настроение и буквально перезагружает мысли. Ну, не обязательно идти, конечно, в спортзал, достаточно прогулки на свежем воздухе, легкой пробежки или даже домашней зарядки. Главное – начать двигаться. Пусть спорт станет, друзья, вашим ритуалом завершения дня и источником энергии для новых совершений. А также для хорошего настроения я, Налимята, вас не оставлю без музыки. Замечательный трек – зажигательный «Wait» от Уиз и «Проживем лучшую жизнь» от Ханны. А я напомню, с вами все эти 4 часа было Налимята. Мое эфирное время уже завершается, но услышимся уже завтра с 11 утра на самой сладкой радиоволне.
1: Радио «Зефир».
2: Включайся.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В санаториях Беларуси этим летом отдохнут около 600 тысяч человек. Свободных мест уже практически нет. Путевки забронированы или выкуплены на более чем 95%. День пребывания в стандартном двухместном номере во втором квартале будет стоить около 145 рублей в сутки.
0: Город.
1: В Бобруйске прошел экосплав по березине. Мероприятие объединило 26 участников, среди которых сотрудники горроинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, экологи и волонтеры. Во время инициативы бобруйчане преодолели водяной маршрут с протяженностью 10 километров, а также провели санитарную чистку береговой линии от пластика, стекла, пакетов и другого мусора. Подробности на Бобрлайф.
0: В мире.
1: Китай успешно запустил грузовой космический корабль к своей национальной орбитальной станции. В ближайшее время аппарат должен совершить стыковку. Летательный грузовик доставит скафандр для выхода в открытое пространство, топливо, припасы для астронавтов и оборудование для проведения научных экспериментов.
0: Вот это да!
1: Хаски из США вернулась домой во Флориду спустя 12 лет после исчезновения. Собака потерялась во время переезда, еще будучи щенком-подростком. Недавно пропажу нашли благодаря микрочипу. Пушистика доставили в приют, истощенным и с пробелами в шерсти. В результате осмотра оказалось, у животного есть схема с данными о ее кличке и номером телефона владельца. Девочка отправилась к своим хозяевам. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер юго-восточный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 59%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Не ешь, а слушай. Зефир ФМ.
1: Звезда, не страшно падать.

0: Бобруйске 16 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
1: В стране.
2: В санаториях Беларуси этим летом отдохнут около 600 тысяч человек. Свободных мест уже практически нет. Путевки забронированы или выкуплены на более чем 95%. День пребывания в стандартном двухместном номере во втором квартале будет стоить около 145 рублей в сутки.
1: Город.
2: В Бобруйске прошел экосплав по Березине. Мероприятие объединило 26 участников, среди которых сотрудники Горроинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, экологи и волонтеры. Во время инициативы бобруйчане преодолели водяной маршрут протяженностью 10 километров, а также провели санитарную чистку береговой линии от пластика, стекла, пакетов и другого мусора. Подробности на Бобрлайф.
1: В мире.
2: Китай успешно запустил грузовой космический корабль к своей национальной орбитальной станции. В ближайшее время аппарат должен совершить стыковку. Летательный грузовик доставит скафандр для выхода в открытое пространство, топливо, припасы для астронавтов и оборудование для проведения научных экспериментов.
1: Вот это да!
2: Хаски из США вернулась домой во Флориду спустя 12 лет после исчезновения. Собака потерялась во время переезда, еще будучи щенком-подростком. Недавно пропажу нашли благодаря микрочипу. Пушистика доставили в приют, истощенным и с пробелами в шерсти. В результате осмотра оказалось, у животного есть схема с данными о ее кличке и номером телефона владельца. Девочка отправилась к своим хозяевам. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер юго-восточный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 59%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив.

спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Скажи теперь все те, кто носил на руках. Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 80 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,77 белорусских. 5 новых скважин пробурила в апреле «Беларусьнефть». Лидером по количеству новых точек вновь стало Реческое месторождение. Там установлено 3. Еще по одной специалисты управления построили на Северодомановичской и Вишанской площадях. В 2022-2024 годах доля сделок купли-продажи квартир, где покупателями выступили не резиденты, как в целом по стране, так и в столице, находилась на стабильном уровне – около 5% от общего количества. В среднем иностранцы покупают в Минске 140-145 апартаментов в квартал. Этот показатель не сильно изменился в 2026-м. Общая стоимость 50 ведущих косметических брендов к концу 2025 года достигла 149,5 миллиардов долларов. За год они потеряли в цене около 6% или 9,5 миллиардов. Лидером мирового рейтинга снова стал «Шанель», хотя и подешевел на 11 пунктов. В топ-3 также вошли «Лореаль» и «Джилет». Авторы списка заявили, индустрия бьюти-продуктов сталкивается с замедлением роста прежде всего из-за геополитической и экономической неопределенности. На рынке. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 80 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,77 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 15 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 111 долларов 31 цент за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Фирменный магазин Жлобинского мясокомбината срочно требуется продавец. Телефоны для справок 8029-673-85-75, 8044-551-25-07. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер юго-восточный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 59%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Сеть магазинов одежды из Европы в Бобруйске. Стильно и выгодно. Завтра полное обновление товара в магазине по адресу Строителей 58, торговый центр «Спектр». Мы делаем лучшее доступным.
2: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
3: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
2: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Мама. Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания! Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78. Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375-29-783-04-85. Плюс 375-225-410-020.
2: Телефон рекламной службы 8044 550

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко дал согласие на назначение Руслана Пархомовича председателем Гомельского горисполкома. Также согласован новый генеральный директор БМЗ. Белорусский лидер принял с докладом министра обороны. Главные темы – управление служащими и недавняя масштабная проверка ВС. Беларусь окажет гуманитарную помощь Кубе, Мозамбику и Ирану. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. В состав груза планируется включить сухое молоко, медицинские препараты, консервы мясные, смеси для детей и многое другое. В Бобруйском горисполкоме прошло еженедельное оперативное совещание. Максим Гурин вынес на повестку текущие вопросы и проблематику, выполнение поручений и задач для городских служб. Подробности в телеграм-канале «Говорит» и «Показывает Бобруйск». Бобруйские пляжи готовы к купальному сезону. В этом году официальными местами для массового отдыха решением горисполкома определены три локации. Прибрежная зона номер 1 – центральная в районе улицы Войкова, номер 2 – в 6-м микрорайоне улицы Заря, берег на озере санатория Шиник, Минское шоссе. В жилищно-ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района назначен новый руководитель. Директором коммунального предприятия стала Юлия Голомака. В Бобруйском горисполкоме и администрациях пройдут прямые телефонные линии 16 мая. Жители города на Березине смогут задать интересующие вопросы и получить на них необходимые ответы. Номера телефонов на Бобрлайф. С 16 мая по 31 августа во всех регионах страны будет проходить республиканская акция «Безопасные каникулы». Главная цель – привлечь внимание общественности к проблеме детской шалости с огнем, предупреждение пожаров и гибели ребят от них, снижение количества ЧС. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области пасмурная погода с кратковременными осадками. Ветер юго-восточный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 12. В дневные часы термометр покажет плюс 9. Влажность 93%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба Зефир ФМ заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых, и ничего не ношу.
0: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Сеть магазинов одежды из Европы в Бобруйске. Стильно и выгодно. Завтра полное обновление товара в магазине по адресу Строителей 58, торговый центр «Спектр». Мы делаем лучшее доступным.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
6: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси стартовали продажи обновленного Havel Julion. Кроссовер получил новый мотор и серьезно изменился внутри. Дебют этой модели в нашей стране произошел еще в 2021 году. Спустя 3 года она пережила первый рестайлинг. В текущем году Havel изменил подход. Внешность осталась прежней, а все ключевые доработки пришлись на интерьер. Версии с полным приводом оснастили новым силовым агрегатом. Комплектаций H6. Половина представлена моноприводными модификациями на 150 лошадиных сил и 210 крутящего, а 3 другие версии с полным приводом и доработанным 1,5-литровым турбодвигателем на 150 лошадиных сил и 270 ньютон-метра крутящего момента. Главное отличие – Julion после второго рестайлинга под капотом. Для полноприводных моделей сделали новый бензиновый 1,5-литровый турбомотор, правда теперь собственной сборки. Разгон до сотни сократился с 9,8 до 9,1 секунды. Максимальная скорость выросла до 190 км в час. Расход топлива 7,6 литра.
1: Про машины для людей.
2: Роскошный гиперкар Zinger 21 CV Max стал серийным. Его купили за 3 миллиона долларов. Модификация V-Max отличается более скоростной направленностью, но в конкретной машине главной визуальной фишкой стал цвет. На солнце фиолетовый металлик переливается, а в тени становится глубже и темнее, подчеркивая сложные линии кузова. Выглядит как коллекционный экземпляр, а не просто еще один дорогой гиперкар. Техническая часть осталась фирменной для V-Max. Здесь установлен двигатель V8. На 2,9 литра с 2 турбинами, выдающий 950 лошадиных сил, работающий в тандеме с парой электромоторов. Суммарная отдача достигает 1233 лошадиные силы. Масса авто около 1240 кг. Соотношение мощности к массе фактически составляет 1:1.
1: Дай газу!
2: Новости автомобильных технологий. Компания Pirelli приобрела 30% акций шведской фирмы Universe, чтобы внедрить в шины технологии искусственного интеллекта. Новая система Кибертир объединяет датчики прямо в шинах в программное обеспечение, собирающее данные о состояниях дороги. Эти сведения будут интегрированы системами помощи водителю и позволят дорожным службам быстрее реагировать на поврежденные покрытия, регулировать движение и развивать инфраструктуру. Pirelli подчеркивает, речь идет о мониторинге состояния дорог, а не о слежке за водителями. Инновации могут сделать поездки безопаснее и умнее.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: крупных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он и способен достичь.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного, дождливого вечера вторника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши весенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофайм 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всем доброго вечера и хорошего настроения желает Татьяна. Для Барматова Алексеюшки передаю привет и мою улыбочку. Я очень грущу, приснись мне, пожалуйста. Поздравляю своего мужа Дубовца Дмитрия с днем рождения сына. Спасибо тебе за нашего мужика. Люблю тебя, твоя жена. Передайте привет Дубовцу Дмитрию. Папа, я очень тебя люблю и помни, что азиаты нас ждут, твой лошарик. Всем чудесного вторника желает Светлана Дегтярева. Самый душевный привет отправляется в город Бобруйск, роднули шмадженьки. Братулик, все у нас стабильно и все под контролем. Готов сертификат, и ты готовься. Хочу сказать, что я всегда с тобой рядом, где бы ты ни находился. Очень скучаю, жду столько, сколько понадобится. Береги себя. Привет от соседей, подружки Юльки. Хорошего вечера. Обняла. Прошу передать самый теплый привет любимому мужу и папочке, пишет Татьяна Андреева. Радую всех птенчиков, все в порядке, все крепко тебя обнимают, очень сильно любят. Я буду сильной, все будет хорошо, дышу только тобой, твоя матушка. Передаю приветик дорогому Ануфриенко Сергею, написала Ирина. Как же не хватает тебя, мой родной, очень скучаем. Все у нас по-прежнему болеем, но это мелочи. Родители передавали огромные приветы, много бусик. Береги себя, родной, не унывай, очень сильно скучаем. Крепко целуем и обнимаем. Твоя сестренка Ира. Передаю согревающий приветик лучшему мужу бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, приветик получила. У меня завтра талон на 16 в поликлинику, ориентируйся к 17. Ну или уже как получится, скучаем очень сильно, любим, целуем. Хорошего настроения, вечерочка, сладеньких снов. От всех наших огромный приветик, твоя любимая семья. Привет, сын, Сережа, дорогой, пишет Лариса Блицко. Каким бы ни было твое сегодня, смотри на все с простотой сердца и улыбкой на лице. Пусть новый день подарит радость и хорошие новости, чтобы на душе было легко и приятно. У меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. И обязательно лови 100 миллионов обнимашек и приветиков от всех наших. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка, приветик получила, мой улетел. Ты причина моей улыбки, ты причина моего счастья. Ты радость моей души, спасибо за то, что ты есть в моей жизни. Люблю очень, береги себя, хорошего вечера, целую, Буся моя. Сладких снов, родной, люблю и скучаю. Домашний приветик летит милому мужу, дорогому бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, все хорошо, все вопросы решила, не переживай. Любим, целуем, обнимаем. Скучающие лебедята и любимая женушка лебедиха. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Майский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Всем хорошего вечера, желает Тина Ковзель, Любовь Магарзиюк. Я на месте, уже с утреца жду результат, сказали отдыхать. Завтра будет заведующее отделением решать, когда будет операция. Настроение нормальное, только домой уже хочется. В пятницу Олеся собирается приехать. Все посылают тебе привет, и я целую, обнимаю. 16-го напишу, жди, роднуля, все будет хорошо. Твоя. Передаю приветик Макаренко Даниилу, пишет Оксана. От родителей привет передала. Все, ожидайте, молодой человек. Жду приветиков очень сильно. Все у меня стабильно. Надеюсь, ты уже все получил. Скучаю до безумия. Уже не грусти на выходных. Увидимся. Люблю очень сильно. Крепко обнимаю и целую. Твоя жена всегда рядом. Домашний скучающий приветик посылаем своему любимому братишке и сыночку Людвикевичу Александру. А у нас все хорошо, мы желаем тебе уютного вечера, прекрасного самочувствия и отличного настроения. Очень любим, скучаем и ждем твои родные, которые каждую секундочку с тобой рядом, хоть и на расстоянии. Бабуля передает привет своему сыночку Иванию Тинговиктору. Сынок, люблю, скучаю, жду домой. Летит мой весенний приветик любимому сыночку Строковичу Артему, пишет Надежда Усачева. Сынок, все у нас хорошо, сегодня работал в огороде, а так все хорошо, красиво. Цветут цветы, сады, наш дом и сад, все тебя ждет. Береги себя, родной, мы очень тебя любим, скучаем и сильно ждем. Всего самого доброго, отличного настроения и душевного спокойствия. Храни тебя, Господи, твоя любящая мамуля. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, получила приветик, завтра мой улетит, жди, безумно сильно люблю и скучаю. Крепко обнимаю и целую самого лучшего любимого мужа. Сладеньких снов, душа моя! Всем доброго вечера, желает Катерина Дриневская. Передаем свой любящий привет нашему дорогому Александру. Пусть на лице всегда сияет улыбка и глазки отличного настроения и неиссякаемой энергии тебе. У нас все хорошо, делаем руки и готовимся к контрольной. Очень крепко обнимаем, скучаем и ждем. Пусть наша встреча состоится в самое ближайшее время. Береги себя, наш красавчик! Домашний теплый приветик Прокопович Игорю посылает Светлана Бондарь. Зай, дома все в норме, надеюсь, у тебя все в порядке. Мама получила приветик, возврат с верхушки в колонку на 90 градусов. Проверю себя от всех наших домочадцев. Огромный привет, обнимашки. От Илонки воздушный поцелуй. Люблю всем сердцем и душой. Ты мое все обняла до хруста и расцеловала. Твоя любимая Зая. Летит солнечный приветик любимому Хайдару. Я очень тебя люблю и скучаю. У нас так холодно, жду солнышко. Все у меня хорошо, ты молодец. Доброго вечера и хорошего настроения. Твой сон, превративший зиму в весну. Твоя Алина. Передайте привет моему любимому брату Ромашке. Сегодня был теплый день для прогулки в парке с детьми. Жаль, тебя не было рядом. Очень ждем и скучаем. Люблю тебя, сестра Настя. Передайте большой, самый теплый домашний приветик нашему сыночку Карпову Вадиму, пишет Людмила. Все у нас хорошо, надеемся, у тебя тоже добрых, позитивных мыслей, сыночек. Мы очень сильно скучаем и любим тебя. Береги себя, целуем крепко и обнимаем. Алина передает привет и Кирилл тоже. Твои родители. Оставайтесь с нами, друзья. Майский шалом на самом сладком. 95.4 FM.

0: Шалом.
1: Отличное настроение, вера в себя и свой успех, улыбка, дружба, любовь – это то, что нужно всегда. Как очень нужен и важен теплый, душевный, согревающий приветик для родного, близкого, любимого человека вместе с программой «Шалом». Ну что же, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаем привет Ивану Морозову, пишет Наталья. Дорогой мой брат, поздравляю тебя с днем рождения. Ты сильный, талантливый, смелый, ответственный, решительный, открытый, добрый, хороший человек. И желаю тебе таким оставаться всегда. Пусть этот год жизни прибавит уверенности и сил. Пусть у тебя появится больше возможностей проявлять свои способности и добиваться успехов. Я желаю тебе, дорогой брат, здоровья и стойкости, уважения, удачи и упорства. Пусть твои мечты начнут исполняться уже сегодня. С днем рождения. От семьи Морозиков. Самый любящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, были сегодня в садике, немного хоть Таська развлеклась. Нас настиг кризис 3 лет, так что магний мне в помощь, а в остальном все нормально. У твоих все хорошо тоже, братик. Хорошего вечера, береги себя и не болей. Мы все тебя очень любим и крепко обнимаем. Весенний любящий приветик Щемарёву Диме. Мне не нужно много, было много времени, чтобы понять, насколько ты особенный. И как сильно я люблю тебя и скучаю. Приветика, тебя нет, мой сегодня улетел. Выходные прошли отлично. Хорошего вечера, сладеньких снов. Крепко целую, с любовью, жена. Передаем весенний приветик любимому мужу и папе Михалевскому Диме, пишет Мария. У нас все хорошо, новостей особенных нет. Привет, с фото уже в пути. Целуем, обнимаем, береги себя, твоя семья, Маша, Даник и Максик. Привет самому любимому и красивому мужу Анфринка Сергею посылает Оксана. У нас все хорошо, делаю ресницы вечером. Бусен, береги себя, мы очень тебя любим и безумно скучаем по нашему папочке. Хорошего настроения, целуем, твои любимые девочки. Передаю приветик своему мужу Александру Дукорскому, пишет Оксана. Скучаю, родной. Доехала быстро, все хорошо, верю, все получится, люблю, жена. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке, а ну-ка Александру, пишет Елена. Все хорошо, приветики прилетели, на днях отправим свой, не грусти, мы всегда рядом. Очень любим и ждем, твоя семья. Ужасно скучающий приветик моему любимому, неповторимому, самому лучшему Димочке Арсеньеву. У меня все нормально, очень надеюсь, у тебя тоже, несмотря ни на что, завтра приеду с работы. Начну любить кухню, хоть и сейчас, сутки через сутки. Жду приветик с нетерпением, люблю очень-очень, целую нежно, твоя навсегда любимка. Передайте, пожалуйста, привет Гайкевичу Александру, просит Юлия. Передают привет все семейство во главе с тещей. Я у нее в гостях. Хорошего вечера тебе, мы всегда рядом. Держись, крепись, прорвемся. Спешу передать привет Страховичу Артему, пишет Анна Кацуба. Хочу пожелать в этот майский вечер хорошего настроения, позитивных эмоций, больше улыбок. У нас все хорошо, тебе большой привет от всей моей семьи. Береги себя, родной, твоя любящая тетя Анечка. Передаю привет Карпову Вадиму Тими Атлас, Иван написал. А вот приветик нашему племяннику Строковичу Артему из славного города Бобруйска, пишет Валентина. Ждем хороших новостей, надеемся на встречу. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Майский шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Шалом.
1: И вновь замечательного майского вечера всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Приветик большой и пламенный Пашке Ярошевичу от жены Кати и сына Вовки. Мы очень скучаем и думаем о тебе. Постоянно все цветет кругом, ветер разносит лепестки. Жду тебя с первым сорвавшимся листиком с дерева. Люблю, целую. Целую Вовку от тебя, мой черепашка. Самый любящий и скучающий приветик летит единственному неповторимому супругу Валентину, пишет Елена. Любимый, все у нас хорошо, от всех привет, люблю до луны обратно. Ты моя вселенная, мой воздух, мое сердечко. Сладенько целую, нежненько обнимаю теплотой души. Навеки твоя и только твоя кошечка. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Любящий, согревающий приветик летит нашему любимому родному сынульке Александру. Все у нас хорошо, любим безмерно и с нетерпением ждем. Улыбок побольше и прекрасного настроения тебе. Всегда оставайся на позитиве, береги себя. Ты нам очень нужен. Целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Пашка Ярошевич, тебе майский привет. Очень надеемся, все у тебя хорошо. Очень скучаем и очень-очень скоро ждем. Пора уже билеты на моря смотреть. Крепко обнимаем, семья Владыковских. Привитание Сонику Игору Короткову. С обновлением тебе. Я вернулась назад после невеличкой вандровки. Тбилиси успрывался лепшему минулую поездку. Мо простое, что весна и что ездила не одна. Пригоды так само были и под обязанности у листе. Досылаю весновые обнимашки. Твоя жёночка Наста. Ну а мы отправляемся в Инстаграм вторника, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. А вот бесконечно нежный привет самому дорогому для меня человеку, любимому папочке Кариму. Родной, я чувствую каждое твое молчание, знаю, нелегко себе сейчас тебе, но я очень хочу, чтобы ты думал о хорошем и мыслил только позитивно. Ты мне безумно нужен, я рядом и жду, искренне верю, что совсем скоро мы все преодолеем. Приветик отправила. Очень-приочень жду я тебя, люблю бесконечно, твоя богиня. Передаю большой приветик своему любимому мужу Якимовичу Сергею. За меня пусть ночь тебя обнимает, теплый ветер в губы поцелует. Засыпай, помни, мое сердце по тебе тоскует. Не грусти, радость моя, твоя Анютик. Передаю привет мужу Мильту Александру. Саша, все у нас хорошо. Вчера Саня отправила тебе приветик. Олег трудится, еще не звонил. Так все по-старому. Завтра у мамы день рождения, 70 лет. Будем отмечать в субботу у Пунтуса. Обнимаем крепко Саня и Маша. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Мы можем быть далеко друг от друга, но наши души всегда будут вместе, ведь наша любовь – самое сильное чувство на свете. Я благодарна Вселенной за то, что она благословила меня такой яркой звездочкой, как ты. Люблю тебя всей душой, твое солнышко. Родной наш Максимум, солови любящий, привет, а у нас все хорошо, забор в шоке от нашего низкого старта. Мы тебя не просто ждем, мы тебя любим и дышим в спину этому дню, чтобы он принес тебя к нам поскорее. Скучаем всем сердцем, два привета, словили твоя семья. Оставайтесь с нами, друзья, майский шалом на самом сладком.
2: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: 19.42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Приветик Никитосу Кириленко от его семейки, мамули, сестры, племяшки, братишки и юрца. Дорогой, ждем с нетерпением завтра, когда уже услышимся. У нас все хорошо, гуляем на улице, кормим мушек и скучаем по тебе. От всех приветиков и обнимашки. Надеемся, все у тебя прекрасно, будет еще лучше. Это точно. С любовью от семейки Кириленко. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, все у нас хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Хочу передать привет моему братишке Алексею Барматову. Очень не хватает тебя. Желаем крепкого здоровья и хорошего настроения. Любим и обнимаем твои роднули Слонима и Гродно. Снова передаем теплый привет Диме Живушка. Когда я не могу видеть тебя каждый день, обнимать и смотреть в твои глаза, я ношу тебя в своих мыслях, а особенно в сердце. Береги себя, родной, очень жду встречи. Передайте привет Карпову Вадиму. У нас все нормально, мы очень скучаем. Береги себя, обнимаем и любим. Твоя крестная и ее семья. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным майским вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным весенним настроением. Ну а пока послушаем Алсу с ее культовым треком «Весна». Далее Юлия Михальчик и Тамара Кутидзе с треком «Лучшие подруги». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера вторника и отличного позитивного весеннего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем мягкой, теплой, недождливой весны и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.

страшно отпустить контроль, перестать цепляться за привычные схемы. Но в этом страхе находится свобода быть собой, не оглядываясь на то, что было, и не боясь того, что будет. Мир становится больше, а мы становимся частью этого бесконечного потока, где каждый момент уникален и ценен

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

закат в метро. Я в последний шагнув в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Будет темнота, если тушишь свет внутри. Будет холод, если закроешь мое солнце. Для чего меня менять не стану я другим? Отпустив любовь, мы

0: Самое сладкое радио страны. Зефир FM.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай